на Европе Плюс, испанский проект Cedarland с легким синглом «Тутун Туру». Уже 4 недели этот трек находится в списке лучших чарта Еврохит ТОП-40. Сейчас это 29-я позиция. А музыкальные итоги подводит Алекс Мануйлов по пятницам с 14 до 16 часов. Если пропустил, слушай в субботу с 16 до 18. Ну и продолжай поддерживать артистов на сайте europaplus.ru. Всем, кто с нами, еще раз шлю большой привет. Зовут меня Саша Гринченко. И продолжу вместе с тобой отдыхать под самые модные хиты. Уже совсем скоро появится легендарочка от Black Eyed Peas, Джея Балвина под названием «Ритма», также «Баиндия» спектакль и ближе всех к нам «Диско Лайн» сети нашей с темой «No Broke Boys».

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

на Европе Плюс. Зоя, Hold the Horizon. Трек, под который хочется просто выдохнуть, расслабиться и, может быть, присесть и, может быть, даже прилечь и ничего не делать. Время как раз ближе к утру, поэтому, если собираешься ложиться, то доброй, приятной тебе ночи. А в Японии завирусился так называемый сонный туризм. Отели превращают номера в медпалаты, чтобы там можно было просто поспать. Постояльцев отпаивают чаями и засыпают в ванны успокаивающей соли. И как же это приятно звучит, когда тебе 35+. Нам это надо, берем. Кстати, воскресенье можно превратить именно в такой день, так что дерзай. И как раз впереди еще один красивый мелодичный трек от Дачи, Take Me There, уже скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Много классных мус-историй ждет нас в ближайшем будущем. Вот, например, Jonas Blue, его новинка Girl. Также появится Мизма с темой

0: Кис.
1: Утром по будням на Европе Плюс.
2: Пока один вариант. Элиста.
3: Элиста!
4: Да! Да!
5: Баи, расскажи, а ты на калмыцком разговариваешь? Можешь нас чему-нибудь научить?
6: Ну, я могу вам сказать только «мент». Это «здравствуйте». Еще можно сказать «бичем де дуртав». Я вас люблю.
5: Ой, как красиво, спасибо.
3: Все.
7: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе+. Плюс.
8: Объявляем новый тренд. Открывай страну с G-Land. Новый автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто не привык идти на компромиссы. Брутальные технологичные кроссоверы с полным приводом, системами безопасности и теплыми опциями. Полная адаптация для российских дорог и оцинкованный кузов. Выбери свой компактный G-Land J6 для активной жизни и новых маршрутов. Или мощный и динамичный G-Land J7 для города и приключений. Узнай специальные условия у официальных дилеров. G-Land. Твой выбор. Твой характер.
1: Европа+. ру.
9: Здесь лучшие мировые хиты.

0: Легко, динамично летим вперед вместе с диджеем и продюсером Джонасом Блу, его свежей работой под названием «Girl». Всем, кто не спит, огромный привет. А я напомню, что скоро мы продолжим лайв-тур. На этот раз 10 победителей смогут отправиться на большое невероятное шоу певицы Шакиры. Когда это случится, узнаешь совсем скоро. Главное, слушай Европу Плюс, чекай наш сайт europaplus.ru и будь в курсе главных событий, ничего не упусти. Пока же идем дальше, слушать классные хиты через 3 минуты. Здесь Алекс Уоррен и Wolf Ever Dream.
1: Реклама. Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
3: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто.

предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. Авиа123.ру.

0: Залетай.
1: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66. 2066 66.

0: Салют всем, кто с нами. В столице уже 4 часа и 34 минуты. Мы продолжаем идти вперед вместе по музыкальным дорожкам. И скоро услышим таких артистов, как Баста и Моя Мишель с хитом «Если я буду танцевать». До них крутая новинка от команды December 10, Us Again the World. И еще одна музыкальная коллаборация присоединится к нам. Это Али Фарбен, Рене Миллер. Тема Body Talk. Дождись.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, сегодня днем в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер юго-западный 5 метров в секунду. Температура воздуха плюс 14, плюс 16 градусов. Атмосферное давление 726 миллиметров ртутного столба.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
9: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
10: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 2066 66 2066 66.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. Дальше тоже будет под что танцевать. Появится группа Cat's Eye с треком Animal. До них Two Colors, Primadonna. И классная стильная история от Темпы Пала, Дженни Дракула. Все это уже совсем скоро. Тебе отличного настроения. Идем вперед.
2: Выходные можно спать до обеда.
3: Можно, но зачем?
2: Тогда не забудь включить крутой уикенд на Европе Плюс.
3: Ну давай, чем удивишь?
2: Играй и забирай крутые подарки. Слушай новые треки. Выбирай кино на вечер. И заряжайся на весь день.
3: Короче, главное не проспать.
2: Крутой уикенд. По выходным с 7 до 10 на Европе Плюс. Больше хитов, больше музыки.

позитивным синглом под названием Animal. Надеюсь, что за выходные твое настроение тоже только поднимается. А то я тут новость вычитал, что россияне кинулись заедать осенний стресс булками и тортами. В сентябре заказы торта взлетели на 61%, булочек на 36%, а спрос на чай вырос на 22%. И я так подумал, ну вот почему сразу стресс? Во-первых, может, мы просто любим сладкое. Во-вторых, лето кончилось, и лишнее уже можно спрятать под теплой одеждой. Почему бы и нет? В общем, если сильно хочется, не надо себе отказывать. Берем от этой жизни все. И вкусные хиты, в том числе. Далее послушаем Сэм Фелта и Вайс с треком «Hey Sun». Дождись.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Тем, кто с порядком в жилище дружен, набор для уборки очень нужен. Сделаешь точно поступок верный, когда себе купишь коврик преддверный. В сети магазинов «Милый дом» наборы для уборки веник и совок от 119 рублей. Преддверные влаговпитывающие коврики от 129 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» — все нужное в нем.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
5: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
6: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
7: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
8: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
9: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: это бодрит. На самом деле качает Майли Сайрус, которая последнее время стала называть себя просто Майли, и ее суперкрутая новинка под названием Best Waits. Да, и по итогам прошедшей пятницы этот трек пока не успел залететь в число лучших нашего чарта Еврохит ТОП 40. Ничего страшного. Я уверен, что в следующую пятницу обязательно все будет, потому что хит действительно стоит того. Поэтому залетай на сайт europaplus.ru и поддерживай Майли и ее хит. Уверен, что поднимется она как минимум в десятку лучших. Но удачи и пожелаем. Пойдем дальше. Надо и 54 Ultra у нас на очереди с треком «Talk to you».
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО «СЗ Трест М-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50. Если

Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

чего-то пригрустило здесь Биби Рекса, несмотря на то, что бодрит ее Дэвид Гетто своим битом. Sad Girls, так называется очередной дуэт, очередной хит, но мы ни в коем случае грустить не будем, только набираемся позитива, тем более, что по выходным крутой уикенд с 7 до 10 утра, а там главные музыкальные новинки недели, рубрика Киномикс, ну и, конечно же, крутой мерч от Европы Плюс, все это с 7 до 10 утра, так что подключайся, участвуй и поднимай себе любимому настроение в это воскресенье. Пока же идем далее, впереди будем слушать.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет! Мы бригада У! Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись!
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве.

0: страны Еврохит ТОП-40. У нас все меняется быстро. Если ты проголосуешь за него на europaplus.ru, твой любимец будет выше и выше. Ну, в целом окажется, да, в чарте, а потом будет выше и выше и выше. Голосуй europaplus.ru, ты знаешь, что делать. И жди больше хитов и больше музыки. Меня зовут Денис Романов. Буду все это ставить утром уикенда для вас. Будет Риана S&M. Будет Дати и Take Me There. Все впереди, все скоро.
1: Реклама. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
8: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
7: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
9: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя. У нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
10: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: это Нептюника. What if, классная тема, танцевальная. Если ты любишь такое, то обязательно послушай музыкальный поток. Называется он «Пати» на сайте europaplus.ru, в нашем мобильном приложении Radio Hub. Обязательно слушай. Там самая крутая танцевальная музыка, а еще самые крутые 9 музыкальных потоков, которые тебе наверняка зайдут, понравятся. Мы тебя ждем, естественно, в App Store и в Google Play, чтобы установить приложение. Еще ждем Хужеля и вместе с ним Дэвида Гетто, один из главных танцевальных хитов этого сезона, трек под названием Shine. Будет Элок и Халид, Dive Into Me. Стильная тема, soul, R&B, танцевальный хит. Все это впереди.
1: Реклама. Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Если

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. В Тепло РФ скидки до 50% на оборудование для отопления. Котлы, насосы, радиаторы, обогреватели, труба для теплого пола. Все по специальным ценам. Тепло РФ. Улица Ленинградская, 8, Северо-Западная, 10, шоссе Западное, 385.

0: залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
4: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
5: С большим в отпуск, тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
6: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительна с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Pitbull и Neo, Give Me Everything. Будет Taylor Swift. Ее последняя актуальная, скажем так, история. The Fade of Ophelia, трек, после которого мы в очередной раз влюбились в Taylor. Это 100%. А еще, конечно, будет впереди крутой уикенд. Шоу в выходные дни. Утром выходные дни. Естественно, подарки, контент. Все будет. Но это выходные дни. А в будни у нас есть, конечно, бригада.
1: Утром по будням на Европе Плюс. Бригада.
2: Есть такой райцентр в Самарской области.
3: Ой.
2: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
3: И
2: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
3: Какое интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
2: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
4: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе.

0: Откройте карту «Апельсин» на кассе «Пятерочка» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Европа+.ру.
2: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких ограничений, полностью бесплатно.
1: Заходи на europaplus.ru и слушай 9 музыкальных потоков разных стилей.
2: Подкасты любимых чартов и шоу. Смотри эксклюзивные интервью и живые выступления топовых артистов. 12+.

0: People need you, give me everything. Классика R&B, хип-хопа, поп-музыки и так далее. Впереди больше хитов, больше музыки. Будет крутой уикенд, подарки, контент, все впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

0: на Европе Плюс.
1: Здравствуйте всем! Доброе утро и добрый день. Это крутой уикенд на Европе Плюс. Будем немножко лениться с утра. Ну а как? Потому что выходные дни все-таки большинство, наверное, отдыхает. Поэтому, ребята, расслабьтесь сегодня снова. Вчера расслаблялись, сегодня расслабляемся еще. Если работается, пусть не сильно вас грузят какими-то рабочими задачами. Надеюсь, так оно и будет. В первом часе крутого уикенда мы вместе. Я Денис Романов, мы все вместе. Будем что делать? Конечно, я буду раздавать, вы будете получать подарки. Будет игра под названием «Утки». Можно будет выиграть классный мерч. Гороскоп будет, музыка тоже будет. В ближайшее время «Tone the Night», «Dance Monkey». Будет «Медуза» с треком «I Don't Wanna Go Home». Все это впереди.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Если

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. В Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Крутой уикенд на Европе Плюс. Гороскоп.
1: Гороскоп на сегодня. Сегодня 11 октября, воскресенье. Овны, вы превзойдете самих себя в каком-то деле. Тельцы, уже стоит заметить то хорошее, что делают для вас близкие, и поблагодарить их. Близнецы, залог успеха в этот день – это четкое следование инструкциям. Раки, вы, наконец, забудете о хандре и начнете наслаждаться жизнью. Львы, во второй половине дня все снова встанет на свои места. Девы, благодаря вашему обаянию, вам охотно пойдут на любые уступки. Весы, даже если вы начали менять свою жизнь кардинально, делайте это не спеша. Скорпионы, представится шанс возродить что-то былое и прекрасное. Стрельцы, удачный день для крупных покупок и инвестиций. Козероги, у вас получится повлиять на чье-то мнение. Водолеи, постоянство не позволяет двигаться вперед, поэтому откажитесь от него в пользу неизведанных возможностей. И рыбы, сегодня тихий отдых принесет гораздо больше пользы, чем шумные компании.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
2: Гороскоп.

0: Вы готовы, ребята? Вы готовы? Как в этих играх. Вы готовы, дети? Да, капитан. Мы готовы играть, конечно же, 100%, я думаю, все. Так что, если ты из таких, кто хочет себе забрать подарок, наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс, надо звонить прямо сейчас. Номер ты наверняка помнишь. На всякий случай напоминаю всем. 745-6565. Код Москвы 495. Те, кто обычно садится в этот момент в машину и включает прием в магнитолу свою, знаете, еще раз номер для вас: 745-6565, код Москвы 495. А таких случаев бывает много, когда люди нам звонят и говорят: я вообще ничего не понимаю, что надо делать. Я только что сел в машину. Ребята, звоните, играйте прямо сейчас в Киномании, забирайте себе эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Мы вас ждем.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.
1: Хей, народ! В Регина

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б, 8-35-19-58-65-86.
3: Официальный дилер Т-Моторс.
4: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8-927-938-2003.
5: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Поиграем. Поиграем в киноманию. Есть подарок классный. А наш эксклюзивный мерч от Европы Плюс. Есть колонка беспроводная, которую можно, ну, само собой, брендированная эксклюзивная вещица. Ее хочет себе забрать. Наверняка хочет. Наш слушатель из Владимира. Зовут его Василий. Василий, привет. Здравствуй. Будем играть с тобой.
1: Доброе утро. Доброе утро, страна. Доброе утро, Европа Плюс.
0: Привет.
1: Все отлично.
0: Все, будем играть. У нас задача вот какая. Значит, надо будет угадать фильм, а за это получить классный подарок, нашу беспроводную колонку от Европы Плюс. Сделка нравится? Хорошая?
1: Превосходная. Будем стараться.
0: Ну, я знаю, что ты у нас не слушал сегодня подсказку. В начале часа у нас есть в Киномиксе подсказка. Поэтому будет тебе чуть-чуть посложнее, но я уверен, что все получится. Самое главное — слушать внимательно факты, искать в них какие-то тоже подсказки внутри, и тогда все получится. Попробуем.
1: Ну, естественно, куда деваться?
0: Ну, давай. У нас сегодня, кстати, была подборка. Утром, можете сразу как-то намекнет тебе на правильный ответ. Фильмы такие немножко с грустинкой, осенние, скажем так. То, что можно посмотреть, ну, такая легкая грусть, скажем так. Вот первый факт про наш сегодняшний фильм. Наш герой появляется на свет стариком, но с годами становится все моложе. Вот такой первый коротенький факт. Пойдем дальше, к следующим фактам.
1: С годами все моложе, наоборот. Да. Что-то вроде напоминает, с кем-то он вроде смотрел, что-то с кем-то он встречаться должен, да, потом. И она вроде как навстречу ему идет, а потом...
0: Подожди, не торопись, потому что у тебя еще есть два факта, ты можешь все послушать еще спокойно. Вот тебе второй факт, слушай внимательно. Его необычная судьба этого героя приводит к путешествиям, неожиданным встречам и любви к девушке по имени Дейзи, с которой они словно движутся навстречу друг другу с разных концов времени. Но даже самое сильное чувство не может остановить ход жизни. Вот такой второй факт. Помогло чем-то или нет?
1: А это вот случайно не тот, который вот в «Властелине колец» играл?
0: Нет, не он. Давай третий факт попробуем.
1: Понял, значит, ошибаюсь, возможно.
0: Давай, слушай, масштабная трогательная история о памяти, неизбежных переменах и ценности каждого мгновения. Ну, для вечера, как я уже говорил, когда хочется немножко погрустить и задуматься о главном, история отличная, а история эта, в которой главную роль сыграл Брэд Питт. О как! Вот такая жирнючая подсказка. Ну, надо вспоминать.
1: О, как. Подсказки обалденные, жирнючие. Название фильма, к сожалению, не скажу.
0: Последний шанс тебе дам, последнюю подсказку. Скажу тебе первую часть названия фильма, а ты мне скажешь вторую, возможно. Сейчас попробуем. Итак, внимание. Последняя подсказка. Загадочная история некого мужчины. Его имя и фамилия.
1: Загадочная история.
0: Ну ладно, ничего страшного. Ну всякое бывает. Погоди, есть что ли? Или нет? Баррель, какой-то баррель. Ладно, ничего страшного. Это Бенджамин Баттон, ничего страшного.
1: Ничего страшного.
0: Круто, что ты к нам дозвонился. Это уже хорошо, потому что ты молодец. Попал в прямой эфир. Сейчас нам до сих пор еще звонят наши слушатели и пытаются выиграть, но ты все равно молодец, что попытался. Все будет в следующий раз, как говорится. Все получится обязательно. Тебе хорошего дня, хорошего продолжения воскресенья. Удачи тебе и пока-пока. Удачи тебе еще раз. И классной музыки. Ребята, слушайте подсказки. Мы для кого тут вообще? Для кого в начале часа рассказываем в Киномиксе подсказки? Надо слушать. Ну и, конечно, классику надо знать. Еще из классики дуэт Two Colors, их работа «Примадонна» в крутом уикенде.

0: танцевальный хит в крутом уикенде на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Что будем делать? Будем до конца часа слушать классную музыку. Естественно, будет Крис Браун. Крис Браун, легенда R&B, легенда хип-хоп, истории разных вкусных. Его очередная вот такая тема, точнее, не очередная, одна из таких историй. Run It, послушаем ее. Будет ли они и The Weeknd, а еще в новом часе будет крутой The Weeknd. И будет много всего еще, и контент, и подарки. Все совсем скоро. Реклама.
1: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.

0: Проверите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
2: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
3: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу – 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ». Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
3: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
6: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
7: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
8: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя есть вкус.
9: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в «Магниту дома». Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
3: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количество призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутандер, Украин, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Иванецкого, 185-6+.
10: ОККО представляет.
11: 3 недели составы гони с утра до ночи. Войска, техника. Простые военные учения.
12: Главный сериал года в ОККО.
13: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
14: Я про это написать хочу.
12: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.
15: Европа+.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Это в конце часа на Европе Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки. Будет продолжение крутого уикенда, а еще Кадабастани, будет BTS, их история Swim. Все это и многое другое впереди.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: 9 утра в Москве. На Европе Плюс новости, с нами снова Игорь Акулов.
1: Денис, привет, всем доброе утро. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов, страховщики рассказали о главной ошибке при обращении за выплатой, и психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Подробности далее. Правительство частично сняло запрет на экспорт дизельного топлива из России. Решение было принято в соответствии с договоренностями между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Это даст возможность отправить на мировой рынок 500 тысяч тонн дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что частичное снятие запрета на экспорт дизельного топлива не повлияет на интересы российских потребителей. Объемы производства позволяют обеспечить внутренний рынок и продолжать поставки на международный уровень. В Госдуме назвали сроки проведения капремонта многоквартирных домов. В среднем капитальный ремонт многоквартирного дома проводят каждые 25-30 лет. Однако единого срока для всего здания целиком не существует. Комплексный капремонт сейчас практически не практикуется. Вместо этого региональные программы составляют графики для каждого отдельного конструктивного элемента инженерной системы. Лифты должны меняться раз в 25 лет, а крыша каждые 20-40 лет. Узнать, когда в конкретном доме запланирован капремонт, можно через портал госуслуги и ГИС ЖКХ. Страховщики назвали главную ошибку клиентов при обращении за выплатой. Начинать ремонт после аварии до осмотра страховщика нельзя. Это может привести к увеличению срока и сокращению суммы страховой выплаты. Первое, что надо сделать при аварии, это обеспечить безопасность людей и остановить развитие ущерба, если это не ведет к дополнительному риску. Вторым шагом следует зафиксировать обстоятельства происшествия, сделать фотографии, сохранить видео, взять контакты участников и свидетелей. Далее нужно связаться со страховой компанией и зарегистрировать события. В общественной палате отцам двух и более детей предложили бесплатно повышать квалификацию. Об этом рассказал председатель комиссии общественной палаты Сергей Рыбальченко. По его мнению, такая мера позволит родителям улучшить положение на рынке труда и увеличить доход семьи. Он обратил внимание на различия в действующих мерах поддержки. Сейчас бесплатное повышение квалификации и профессиональная переподготовка доступны некоторым мамам, воспитывающим дошкольников, тогда как аналогичной программы для отцов на данный момент нет. И психологи выяснили, как повседневное отвержение вызывает негативные эмоции. Даже небольшие проявления отвержения, холодность друга, отказ в помощи или отсутствие приглашения на семейное торжество могут вызывать грусть, злость и желание отстраниться от окружающих. Результаты двух исследований показали, что переживание отвержения связано с усилением негативных эмоций. По мнению авторов исследования, отвержение воспринимается как угроза собственной значимости в отношениях. Оно может вызывать ощущения, напоминающие физическую боль, а также стыд, гнев и навязчивые мысли. И расскажу о валюте на сегодняшний день. Доллар 84 рубля и 90 копеек. Евро 94 рубля и 97 копеек. Это пока что все новости к этому часу. Далее на Европе Плюс Денис Романов и «Крутой уикенд».

0: на Европе Плюс.
1: Продолжение крутого уикенда. Всем еще раз привет. Доброе утро, добрый день. Что будет в новом часе крутого уикенда? Мы поиграем. Обязательно будет игра «Хит под прикрытием», схватка с искусственным интеллектом, все по плану. И, конечно, классный подарок. Есть внутри наш эксклюзивный мерч. Мы его ждем. Гороскоп, само собой, горячая новинка. Скоро. Одна из ярчайших поп-рок команд современности. Хитмейкер, который... Ну ладно, чуть-чуть про него, про солиста этой легендарной команды чуть-чуть попозже немножко расскажу. Пока слушаем команду BTS, их историю «Swim».

0: Крутой уикенд на Европе Плюс.
1: Горячая новинка.
2: Наши герои сегодня — это поп-рок суперстары, команда, которую мы любим уже сколько лет? 20? Это команда One Republic. Мы, конечно, их помним. И в последнее время слушаем часто в их исполнении такие дэнс-поп-хиты, но в новой работе они вернулись к своим годам таким, ну, назовем их честно, праймовые года. Вот эти Stop and Stay, Apologize, такие немножко с легкой грустинкой, да, назовем их работы. Вот сегодня новая тема под названием Colors в крутом уикенде. Послушаем команду One Republic.
0: Крутой уикенд на Европе Плюс.

0: оптимальной цене много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».
5: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.

0: Богдан Медведь и Count on Me. Классная тема. И Богдан тоже классный артист. Мы с ним познакомились недавно вживую. Послушали в лайв-формате на живом завтраке с бригадой У. Артист стоящий, 100%. Есть еще одна артистка. Ну, слово «стоящий» даже не подходит к ней. Наверное, все-таки абсолютно легендарная. Это 100%. Это Шакира. Скоро готовьтесь. Она будет героиней нашего проекта «Лайв-тур». «Лайв-тур» вернется и отправит сразу целую группу наших слушателей в Египет, в пирамидам, к большущим пирамидам Гизы, как вы знаете, они там находятся. И можно будет все это дело посмотреть. Естественно, по системе все включено. Все подробности скоро. Мы, само собой, с вами поделимся, все расскажем, когда, что, куда. Ждите, все будет. Пока слушаем Джейсона Дерула и диджея Годжу, их историю Мичико.
1: Реклама. Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45 45 55. 45 45 55. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Если дом!

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки», 8-927-938-2003.
2: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
3: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать?
4: А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.

0: залетай.
1: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

Больше хитов и больше музыки. Будет классная история от Джонаса Блу. Танцевальный хит «Girl». Будет Зиверт. Будет Зиверт, поп-суперстар, ее работа «Goodbye». А еще поп-рок-суперстар Доминик Файк «Baby Doll».

0: Топ покупок месяца.
1: Джейку J6. Отправиться в путешествие с близкими.
0: Амода C5. Добавить стиля.
1: Джейку J7. Впечатлить друзей.
0: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jayku.ru.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО Яндекс.Банк. Кэшбэк главный плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на «Линолеум Идеал». «Линолеум Идеал» — это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. «Линолеум Идеал» — главный герой интерьера.
5: Первое правило «Хавейл F7» — комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе — мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье — подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
3: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техно плюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 13+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете 2 товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
10: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
11: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
12: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
13: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Билайн Бизнес «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Билайн. 18+. Подробности на beeline.ru.
14: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
15: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей.
16: Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
17: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
18: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.
0: Дальше.

Нептюника, яркий, молодой немецкий электронный музыкант, судя по фото в соцсетях, собирает постоянно какие-то стадионы и фестивали на свои выступления. Классная тема, классная, вот и так она называется, прямо сейчас на Европе+. Плюс. Впереди больше хитов и больше музыки, имена нам более знакомы. С Нептюника новый артист, имена нам более знакомы. Впереди будет Калео, Way Down We Go, поп-рок-легенды. Будет Мадонна и Мартин Гэрикс, их танцевальный хит Bizarre, все это и многое другое в этот уикенд здесь на Европе+. Плюс. Лови.

0: залетай.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 45-07-11. 45-07-11. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-ните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD

0: Аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
2: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
3: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.

father tell me

0: это Boys Band December 10, их работа Us Again the World, новинка, классная новая тема. Много новой музыки, абсолютно огромное количество новинок, они тебя ждут на europaplus.ru и в нашем новом мобильном приложении Radio Hub. Целый музыкальный поток New, так и называется. Так что можешь слушать, все бесплатно, все без ограничений, мы тебя ждем, конечно же, на сайте, ждем, что ты установишь себе приложение. Было бы славно. Еще было бы круто, если бы мы вместе с тобой послушали, так оно, надеюсь, и будет, танцевальный хит от Another, Talk to You. Все это впереди. Это и другое, конечно же. Многое-многое другое впереди на Европе+. Реклама.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки, а с маленьким поеду на выходные. Беру все.
3: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
4: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век». Новый взгляд на качество жизни. Застройщик ООО СЗ-3СТ-М-35. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50. Если

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: 8Б. Залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
2: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: Лорин, Let Me Forget You. Танцевальная хитовая тема. Впереди больше хитов и больше музыки. До конца часа послушаем работу, в которую величайший Робби Уильямс вложил, наверное, частичку своей души. Это 100% так. Этот трек называется «Feel». Мы его услышим, почувствуем, что называется. Будет еще соул-суперстар и поп-суперстар. Да и вообще все внутри нее перемешано в хорошем смысле этого слова. Это Рэйвен Лин и ее история «Love Me Not». Все это впереди на Европе Плюс. Все совсем скоро.
1: Реклама. Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте BLG.ru.
4: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
6: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
7: Подробности на официальном сайте «москвич-м.ру».
8: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
9: Телеканал ЧЕ представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон. С 12 октября в 23:30 на ЧЕ. Для лиц старше 16 лет.
10: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец АО «Тандер». ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Ливаневского, 185.
11: Выгода до 400 тысяч рублей на «Тэнк-300». Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с «Тэнк-300». Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель «Тэнк-300» и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки «Тэнк», «Хэвэйл», «Ора», «Уэй». Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте «Тэнк.ру» и в официальных дилерских центрах «Тэнк».
12: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал «Точка.банк». Принятно всем клиентам.
13: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. «Точка.банк».
14: ООО «Банк. Точка». Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на «Точка.ком» 18+.
15: Европа+.ру.
16: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: Уильямс. Его работа «Фил» на Европе Плюс. Робби Уильямс, как всегда, хорош, конечно. Ты должен поддержать разговор.
1: Я поддерживаю тебя. Я подтверждаю.
0: Ну ладно.
1: Я даже ожидал, что ты будешь подпевать. И даже я наушники же надел.
0: Я специально на верхах сейчас. Ладно, все, ребята.
1: Выключайте ему микрофон.
0: Хорошего уикенда. Продолжение вам. Макса Филина вам. Вот вам, ловите его.
1: Берите меня. Я уже здесь. Все дальше, правда, будет хорошо. Teddy Swim с нами. Mr. Know-It-All. Поймаем команду Two Colors. Примадонна. Еще будет Сидерленд.
2: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озонкапитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
3: Европа Плюс. Радио номер один в России.

0: Только 10 и 11 октября Регинос открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Как знал, что ты здесь?
4: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
3: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
5: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
3: Хорошая аптека. Фармленд.
6: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
7: Свой дом, свой огород, своя цена. Без переплат. Покупайте напрямую у производителя. Урал-профиль-М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы, заводские цены. А еще прочные грядки для вашего огорода. Производим сами. Отгружаем быстро. Все в наличии. Магнитогорск. Западное шоссе 381. Телефон 45-45-55. 45-45-55. Урал-профиль-М. Надежный металл для вашего строительства.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
9: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
10: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
11: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
1: Достаточно знать адрес надежного производителя.
2: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
3: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
4: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8-927-938-2003.
5: Проектирование и монтаж газопроводов и котельных. Быстро, качественно, надежно. Оставить заявку можно на сайте тепло.рф или по телефону 49 66 33. Тепло.рф. Мы сделаем вашу жизнь комфортной.

0: Залетай.
1: Осень уже началась, а ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый Лог 53. Телефон 490432.
2: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый Лог 53.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.

0: к стен уже через пару минут. Реклама.
1: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
2: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 мл по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с карты Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
3: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3. Крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
4: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте. 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новая Ивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
7: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
8: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50». От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
9: «Магнит Семейный» и «Магнит Экстра» предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая «Боржоми» 1,25 литра. Цена по карте «Магнит Плюс» 219 рублей 99 копеек. «Магнит». Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните.
10: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на мтс.ру. 18+.

0: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Каждая копейка в дело, а не в чужой карман. Покупайте напрямую у производителя. В Урал Профиль М. Профлист, евроштакет, плоский лист, доборные элементы. Все по выгодным заводским ценам. А еще прочные грядки для вашего огорода. Собственное производство, быстрое изготовление и все в наличии. Магнитогорск, улица Северный Переход, 16. Телефон 450711. 450711. Урал Профиль М. Надежный металл для вашего строительства.
2: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджане 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
4: Как знал, что ты здесь?
5: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
4: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
6: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
4: Хорошая аптека. Фармленд.
7: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
8: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: девочкам и мальчишкам с плеерами большой привет. Music Sounds, да, дни сменяют ночи и наоборот, от заката до рассвета. Все это продолжает здесь играть. И, конечно, прямо сейчас мы готовы встретить Игоря Акулова, Афишу. Узнаем, где и как красиво, классно провести время в столице.
1: Афиша на Европе Плюс.
0: Макс, привет, всем добрый день. Начнем, разумеется, с кино. В кинотеатрах продолжается повторный прокат «Сумерки. Сага. Новолуние». История Беллы Эдварда возвращается на большие экраны после невероятно успешного повторного проката первых «Сумерек». Картина собрала 340 миллионов рублей. Для сравнения, в 2008 году фильм заработал в России только 98 миллионов. Напомню сюжет. Вампир исчезает из жизни девушки после опасной встречи с семьей Каллен. И Белла тяжело переживает расставание и сближается с Джейкобом, который тоже оказывается не совсем обычным подростком. Именно здесь рождается знаменитое противостояние команды Эдварда и команды Джейкоба. Еще один фильм в широком прокате — мелодрама о школьной любви, которая называется «Это все она». 30-летняя Василиса понимает, что ее жизнь катится под откос, и на помощь приходит воображаемая подруга из детства Мальвина. Девушка с фиолетовыми волосами и специфическим чувством юмора подкидывает идею найти первую любовь Стаса, который, в отличие от Василисы, многого добился после школы. Режиссером выступила актриса Дарья Чаруша. Главные роли играют Марина Васильева и Никита Ефремов, а в роли Мальвина — Анастасия Ивлеева. Фильм был снят несколько лет назад, но из-за известных событий его переделали. Ивлеева по-прежнему в кадре, но говорит голосом Юлии Хлыниной, а на ее лицо с помощью новых технологий наложено другое. В ГМИ имени Пушкина работает выставка «Гюстав Фойе. Русские коллекционеры». Она посвящена французскому коллекционеру и меценату, который одним из первых заинтересовался творчеством Поля Гогена и собрал крупнейшую коллекцию его работ. В экспозиции картины собрания Фойе, которые сейчас находятся в российских музеях. Фойе поддерживал связь с коллекционерами Сергеем Щукиным и Иваном Морозовым и продавал им работы Гогена. На выставке расскажет, какую роль Фойе сыграл в появлении французского искусства в российских коллекциях. И в Центре современного искусства «Винзавод» проходит 13-я осенняя ярмарка новых имен «Вин-Вин». Свои работы в абсолютно разных техниках представит более 120 участников. Например, Юлия Хлесткова с коллажными книгами или Анна Ставиноженко в импрессионистской манере, Александр Юшин с декоративным панно из махера и многие другие. Туда можно прийти просто как на выставку или приобрести что-то для домашней коллекции. Ярмарка развернулась в цехе белого и цехе красного, а для детей оборудована отдельная зона с творческими занятиями. Сегодня в 17:00 пройдет урок по граффити, а завтра интерактивные занятия, посвященные стрит-арту. На этом пока все. Наслаждайтесь выходными по полной. Далее на Европе Плюс Макс Филин.

0: слушаете, что совсем хорошо, что еще больше нравится, то это можно поддержать на сайте europaplus.ru в нашем чарте Еврохит ТОП-40.
1: Реклама. Если нужно купить что-то важное, адреса наши должен знать каждый. Все найдется, что не пожелается. И цены наши вам очень понравятся. В сети магазинов «Милый дом» средства от грызунов «Эфа» 125 грамм 27 рублей. Электрический конвектор «АЭС Электрик» 2199 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмоб». «Милый дом» – все нужное в нем.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
4: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
5: Хей, народ! В Регина с

0: Только 10 и 11 октября Регинас открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
2: Застройщик ООО СЗ-3СТМ-35. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
1: Заявки в «Новый век» по телефону 43-81-50. Улица Гагарина, 50.
3: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
4: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
5: Рекламная служба в Магнитогорске 206666.

0: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
1: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: Купите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-банк» 12+.
1: Шапка, носки, еще шапка.
2: Мам, я на 2 дня еду.
1: Именно.
3: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке. АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
4: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на «Че» для лиц старше 16 лет.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business «Контакт ИИ» готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
7: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
8: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет, 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF 7 от 2 999 000 рублей.
7: 14,6-дюймовый мультимедиа доступна для публикации премиум технопрос. Указана максимально рекомендованная цена при продаже автомобиля HVLF 7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.
9: Эксперт знает об искусстве все и подберет для вашего дома или офиса самые экстравагантные решения. Хотя, если вы хотите уюта и тепла, фактуры и приятных тактильных ощущений, вы можете положиться на Линолеум Идеал. Линолеум Идеал – это бесподобные цвета, рисунки и фактуры. Линолеум Идеал – главный герой интерьера.
10: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары. С 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
11: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самурай и Йокохама. В Японии много знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

0: Европа плюс.
1: Yes. Open, come on. Hey, Martinez, you ready, girl?

0: Только больше хитов и больше музыки будет Dominic Fike, Calvin Harris, Cat's Eye и Post Malone.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток пати. Больше ритма, больше драйва.

0: реклама.
1: Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Если то...

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд Азарио чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».

0: 8-7. Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
3: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
4: Достаточно знать адрес надежного производителя.
5: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: 8B. Залетай.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.

0: Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Позвольте себе настоящую осеннюю перезагрузку на берегу озера Банное. В парк отеля «Березки» вас ждут живописные прогулки по золотому лесу, пьянящий горный воздух и звенящая тишина природы. Совершите заплыв в бассейне, расслабьтесь в спа и насладитесь изысканным ужином в ресторане. Парк отель «Березки». Отдых, который вдохновляет. Бронируйте по телефону 8 927 938 2003.

Лады здесь на Европе Плюс. Да, ну, конечно, мы теперь больше будем как-то встречаться более в темное время суток, потому что его гораздо-гораздо больше, ночи все длиннее, дни все короче, но

0: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО Сбербанк. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк 300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк 300. Следуй за открытиями. Предложение ограничено и действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк 300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
4: Магнит Семейный и Магнит Экстра предлагают скидки на любимые товары с 7 по 13 октября. Вода минеральная лечебно-столовая Боржоми 1,25 литра. Цена по карте Магнит Плюс 219 рублей 99 копеек. Магнит. Цена, что надо. Есть ограничения. Полные условия акции уточните на кассе и на magnit.ru.
5: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business, Контакт ИИ, готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности. Все сохранится. Для бизнеса, само собой, Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
6: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей.
4: Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
7: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
8: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
9: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
10: ООО «Банк. Акция действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
11: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
12: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте.
13: Присоединяйся к 2,5 миллионам друзей.

0: Дальше еще больше хитов и больше музыки на Европе Плюс.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Жень.
1: Реклама. Как знал, что ты здесь?
2: А я же не говорил, в какую аптеку пошла.
1: А куда еще? Только в Фармленде такие акции.
3: Во всех аптеках Фармленд. Осенний кэшбэк 10% на все. Покупай в Фармленде, получай кэшбэк.
1: Хорошая аптека. Фармленд.
4: Срок акции с 9 октября по 31 декабря 2026 года в аптеках Фармленд. При покупке свыше 1500 рублей. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, условиях, порядке получения бонусных баллов в аптеках Фармленд. Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста.
5: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
6: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
7: Сертифицированный автоцентр Oil Market на Марджани 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
8: С большим в отпуск. Тот, что поменьше для командировки. А с маленьким поеду на выходные. Беру все.
9: Самое время покупать чемоданы на все случаи жизни в магазинах «Милый дом». Ведь при покупке большого чемодана скидка на средний и маленький 15%. А при покупке двух скидка на тот, что поменьше, 10%. «Милый дом». Отличные скидки в нем. Акция действительно с 8 октября по 31 декабря 2026 года. Подробности у продавцов.
10: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: мама.
1: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.

Галушка. ТРК-гостинный двор. Третий этаж. Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
3: Объявляется долгожданный старт продаж в жилом квартале «Новый век». Новое общественное пространство с плейхабом и бульваром. Новый детсад и школа в первой очереди строительства. Новые продуманные планировки, удобные кладовые, подземные парковки и дворы без машин. «Новый век» — новый взгляд на качество жизни.
4: Застройщик ООО «СЗ-3СТМ-35». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Заявки в «Новый век» по телефону 43 81 50. Улица Гагарина, 50.

0: Выгода до 400 тысяч рублей на Тэнк-300. Предложение действует только до конца октября. Настоящий рамный внедорожник для тех, кто знает, чего хочет. Покори бездорожье, горы или городские джунгли с Тэнк-300. Следуй за открытиями. Предложение ограниченное действует до конца октября 2026 года. Выгода действует на модель Тэнк-300 и складывается из выгоды по трейд-ин и дополнительной выгоды при сдаче в трейд-ин автомобилей марки Тэнк, Хэвейл, Ора, Уэй. Подробности и дополнительные ограничения уточните на сайте tank.ru и в официальных дилерских центрах Тэнк.
1: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она, детская Сберкарта.
2: Оформите карту бесплатно, участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов спасибо и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба. Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом детский. Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов спасибо. Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Приятно принимать платеж и не платить проценты. Все это сделал .банк. Принятно? Всем клиентам.
7: Принимайте платежи через СБП под 0% в терминале и онлайн. Бизнесу быть. .банк.
8: ООО «Банк. Акция» действует по 8 декабря 2026 года при подключении сервиса чеки. Подробности на .com 18+.
9: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
10: 14,6-дюймовый мультимедиа доступный в комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года не является объектом и действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера Хавейл Сити на сайте хавейл.ру. 12+.
11: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
12: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
13: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Здесь, как всегда, огромный выбор обуви. Для офиса, прогулок, спорта. И это не все. В Каре берете два товара, третий в подарок. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я иду в Каре. А вы?
7: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
14: Шапка, носки, еще шапка.
15: Мам. Я на 2 дня еду.
14: Именно.
16: Позаботьтесь о близких еще больше со вкладом «Мой дом» до 14,5% годовых на 3 месяца для новых денег в Дом.РФ-банке.
17: АО «Банк Дом.РФ» для тех, кто строит жизнь. Подробности на сайте domrfbank.ru.
18: Вы владелец бизнеса.
19: А значит, работаете за...
20: Троих.
19: Четверых.
20: Пятерых не хотите?
18: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.

0: ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж. Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика и керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика и керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
1: Более 13 лет Oil Service обслуживает автомобили с гарантией качества. Надежный ремонт и гарантия на запчасти до 2 лет. Ждем вас на обслуживании. Магнитная 101. Телефон 45 15 85.
2: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
3: Достаточно знать адрес надежного производителя.
4: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
5: Хей, народ! В Регина

Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.

0: Залетай.
1: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432. Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения. Уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
2: Рекламная служба в Магнитогорске. 20 66 66.

0: ставим больше хитов и больше музыки. У нас много всего классного, правда, впереди. Мы с нетерпением ждем Оусиану, Can't Stop Thinking About You. Через пару минут будет Медуза и гимн всех тусовок этого лета. I Don't Wanna Go Home. А еще будет Баста и Майя Мишель. Вот если вы хотели потанцевать, это как раз та самая тема. Если я буду танцевать, то только с тобой. Ждем.
1: Реклама. Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК Строй. Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК Строй. Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
2: Смените городскую суету и бесконечные пробки на золотую осень в парк-отеле «Березки». Всего 30 минут пути, и вас встречают хрустальная гладь озера Банное, чистейший воздух, уютные номера, спа-комплекс и отличная кухня. Проведите эти выходные с максимальным комфортом. Успейте занять лучшие даты сезона. Парк-отель «Березки» 8 927 938 2003.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер «Т-Моторс».

0: Залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: Колготки для ваших прекрасных ножек, чтобы пройти им сотни дорожек. Чтобы в тепле и спокойствии быть, колготки вам срочно нужно купить. В сети магазинов «Милый дом» женские колготки «Гламур Битула 70 Ден» 199 рублей. «Гламур Велюр 70 Ден» 299 рублей. Магнитогорск, Ленина 83, ТК «Континент» и Герцена 6, ТРЦ «Джазмов». «Милый дом» – все нужное в нем.
3: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.

0: плюс.
1: Есть такой райцентр в Самарской области.
2: Ой.
1: Называется Клявлино. Частенько лето я проводил там.
2: И
1: как-то раз вот такой вот крутой лук и стрелы сделал из местного дерева во дворе.
2: Какое же интересное детство. Я просто все время падала, разбивала коленки.
1: Я тоже разбивал коленки, но это было не единственное, чем я занимался.
3: Это Белл и Вики. По будням с 7 до 10 утра на Европе Плюс.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложение и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие с 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, срок, месте, порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение Магнит, акции, доставка. Аутантер, Украина, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица имени Леонидского, 186+.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
8: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО А7 Агент и ООО А7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО А7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
9: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro – 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
10: Я схожу с ума. Мне надо, надо, надо диван, помаду, телек купить.
11: И стиральную машину «Горение» за 27 999 рублей. На распродаже 10-10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+. ОМВ. Московская область. ПГТ Новоивановская. ОГРН 105-774-68-40-095.
12: Мама говорит, с деньгами нужно уметь дружить. Поэтому у меня есть она. Детская Сберкарта.
13: Оформите карту бесплатно. Участвуйте в розыгрыше миллиона бонусов «Спасибо» и других призов. Детская Сберкарта. Так начинается большая дружба.
14: Акция. Оформи первую дебетовую карту с тарифом «Детский». Пополни ее единовременно на сумму от 2000 рублей и участвуй в розыгрыше 1 миллиона бонусов «Спасибо». Действует с 1 октября по 30 ноября 2026 года. ПАО «Сбербанк». Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru 0+.
15: Давай по-настоящему. Продажи для бизнеса – это время, постоянный контроль и десятки звонков каждый день. Новая платформа от Beeline Business – «Контакт ИИ» – готова с этим помочь. В ней CRM уже встроена в телефонию. Звонки становятся данными для работы. Имена, даты, время и договоренности – все сохранится. Для бизнеса – само собой Beeline. 18+. Подробности на beeline.ru.
16: Вы владелец бизнеса.
17: А значит, работаете за...
18: Троих.
17: Четверых.
18: Пятерых не хотите?
19: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
20: Магни-комбо. В магните у дома. Перекус и любой холодный чай Липтон 500 миллилитров по выгодной цене. Подробности уточните у сотрудников магазина. Предложение действует с 23 сентября по 20 октября 2026 года. При покупке комбо-товаров в одном чеке с картой Магнит Плюс в магазинах и с доставкой. Количество товаров ограничено. Продавец Аутандер. ОГРН 102-230-159-85-49. Краснодарский край. Краснодар. Улица имени Леваневского, 185.
21: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
22: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.
23: Уикенд с Европой.

0: Cold, это Кэти Перри в финале часа на Европе Плюс. Это, конечно, может быть как про отношения, но может быть и про погоду. Как раз сейчас та самая тема, когда совсем уже непонятно, тепло, холодно, что там хорошо, плохо с погодой. Да. Спасибо, Кэти Перри. Мы готовы идти дальше, а там в часе новом он, Александр Генерозов, шоу Weekend Star и те, кто интересны вам.
1: Реклама. Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.

0: Всем привет, в Москве 17:00. Европа, Европа плюс.
1: Weekend Star. Звезды зажигают и рассказывают. На Европе плюс.
0: Сегодня с нами на Европе Плюс один из самых известных, ярких, молодых и, конечно же, талантливых танцовщиков. И не просто танцовщиков, он еще и хореограф и актер. Он вырос фактически в балете «Тодос». Рад представить всем Ильдар Гайнутдинов. Ильдар, добрый вечер и всем привет.
2: Здравствуйте, всем добрый вечер, всем, кто слушает. Приятно познакомиться.
0: Взаимно. Слушай, тебе 25 лет. А нет немножко такого ощущения, что ты опережаешь время? Потому что итальянские мужчины, знаешь, они там к 30 только от мам уходят потихоньку, что ты как будто бы всех обогнал. Незнакомо такое?
2: Да, мне вообще кажется, что я все время опаздываю, все время отстаю, что ощущение действительно, что моя жизнь так немного монотонна, но развивается, самое главное. Но мне бы, конечно, хотелось, чтобы все еще было более экспрессивно, еще более все было молниеносно, интересно, завораживающе и увлекательнее.
0: То есть, ты знаешь, сейчас похож на человека, который приезжает в сервис с Бэхой, да, там, и турбомотором, да, который говорит, мне нужна другая. Другая прошивка, да, еще. Я хочу ехать реально быстро. Ну что ж, у тебя одно из событий. Ты в этом году окончил Академию ГИТИС. И у тебя диплом. Поздравляю тебя, во-первых, с этим.
2: Да. У меня этот год, предыдущий рабочий сезон, был очень продуктивный. Начиная с моего творческого вечера в Кремле, в Государственном Кремлевском дворце. Потом окончание университета, института, ГИТИСа, да, продюсерский факультет. И самое значимое событие в моей жизни – это моя свадьба с моей женой потрясающей. Поэтому, как она говорит, можешь спокойно уходить на пенсию. Шутки, да, но, конечно, это не так. Но вообще, в целом, год получается очень-очень продуктивный. Я надеюсь, что он таким и будет. И, конечно, это потрясающе.
0: А почему, кстати, продюсерский факультет, если не секрет, ну, вроде бы, да, актерское мастерство, много чего можно было, а ты вот такой немножко офисный, скажем.
2: Офисный, да. Очень много административной работы, как оказалось. Вообще, изначально, не секрет, ни для кого, я поступал на балетмейстерский факультет. Я отучился там полтора года, это было очное обучение. И, конечно, мне было очень тяжело совмещать с моей основной деятельностью, потому что танец, он занимает практически, ну, целый день. Ты физической активности, физической нагрузки, совмещать это еще с 8 утра до 8 вечера в институте, я постоянно пропускал. Было очень сложно. Поэтому я решил перевестись на продюсерский факультет. Мне показалось это для меня намного полезнее, потому что очень много административной работы, угу, как составлять договор, как создавать свои проекты. И, как оказалось, это было совсем не зря и не просто так. И это та информация и то образование, которое мне действительно сейчас нужно. Потому что сейчас я на этапе становления как действительно продюсер. Я хочу делать и начинаю сейчас делать свои собственные проекты. И поэтому мне вот это очень-очень пригодилось. Были потрясающие педагоги, методист Наталья Владимировна. Здравствуйте, если вы слышите это интервью. Я вас очень люблю и благодарен вам за то, что вы мне все эти 4 года помогали.
0: Всем бы нам такую осознанность, хочу сказать. Итак, с нами Ильдар Гайнутдинов. Поговорим с ним о танцах, о личном бренде, о его молодой семье и о стремительной карьере. Все это в течение часа на Европе Плюс. Стоит послушать.
1: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
1: На Европе Плюс.

0: Правильно. Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.
2: Один из самых узнаваемых и популярных танцовщиков Ильдар Гайнутдинов у нас на Европе Плюс. Ну, да, вот мы уже упомянули, что 26-й год для тебя особенный. И я хотел чуть-чуть подробнее о гала-концерте, который, правда, давно уже был в феврале. Но на нем сразу были две мои гости. Мария Шурочкина и Евгения Медведева. Знаешь таких, да?
3: Ну да, знаком так.
2: Где-то слышал,
3: заочно.
2: Вот. А что можешь о них рассказать именно с профессиональной точки зрения, потому что в медиасфере мы их знаем. Вот, скажем, вот по пластике они вот, в них что-то есть особенное?
3: Пока да, но участвовала еще одна потрясающая спортсменка, великая художественная гимнастка Евгения Канаева.
2: Да.
3: Я уверен, ей тоже есть чем с вами поделиться, поэтому, если захотите ее позвать, могу вас познакомить.
2: О, друзья, тут прямо сейчас происходит закадровая
3: да,
2: работа. Так, телефончик,
3: да.
2: Все, обменялись.
3: Безусловно, они все разные. Спорт абсолютно разный, и в этом их уникальность. И в этом творческом вечере хотелось эту уникальность их показать и продемонстрировать. И хотел влиться в их мир, и поэтому с Евгенией Канаевой мы использовали гимнастические атрибуты, снаряды. С моей супругой Женей Медведевой что-то наподобие бальных танцев использовали, фигурно-катательные дорожки. И с Машей Шурочкиной мы создавали видео-контент, как мы танцуем под водой. Это тоже был сюрприз.
2: Классно. Ну и ты воспитанник ТОДЭС, а этому балету в следующем году исполняется 40 лет. И ты туда попал, когда тебе было 7 лет. А ты вот что-то помнишь еще из тех далеких лет? 7-летним мальчишкой среди взрослых танцоров.
3: Я помню, что я очень любил балет ТОДЭС и смотрел его. Я помню, на канале НТВ периодически показывали спектакли балета ТОДЭС. Моя мама очень любила балет. Она видела, насколько я хочу танцевать, и вопросов, куда меня отдать в танце, не было. Она тогда, на тот момент, было всего две студии ТОДЭС. Лефортово и Варшавка. На данный момент, кстати, этих студий уже нет, но есть 125 других школ и в других странах мира. Есть и в Дубае школа, и на Кипре школа, и в Белоруссии школа. То есть это огромная империя ТОДЭС, она сейчас уже существует. Было немного далеко добираться, но меня возили практически каждый день. Я был в рабочей группе. Я даже помню, как Алла Владимировна приходила к нам в студию, отсматривала наши номера на отчетный концерт, давала свои комментарии. Мы ее тогда очень сильно так побаивались. Ну, с уважения, конечно же, из уважения, потому что для нас она была такая, то есть, ну, создательница такой вот великого балета, и она достаточно строгая была на тот момент, сейчас она чуть-чуть помягче. Я помню, что я так боялся, я даже, я помню, не хотел приходить в балет, потому что я боялся, что Алла Владимировна, она очень строгая, и меня будут очень сильно ругать, и оказалось, это совсем не так. Когда меня пригласили со студии в балет в 14 лет, я тогда уже пришел в основной состав и был самый молодой артист балета вообще за всю историю. Я понял, насколько она, наоборот, свободна в своем полете творческом, что какую-то идею могу там, допустим, сказать Алла Владимировна, вот у меня тут есть мысль, хочется вот этот номер станцевать, вот музыка есть, она говорит, ну давай, покажи, что ты там подготовил, я показывал. Ну, то есть она очень была всегда со мной мягка, легка, наверное, потому что я сам всегда горел тем, что я делаю, всегда любил танец, да.
2: Напомню всем, с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов, мы продолжим совсем скоро на Европе Плюс. Ну а давайте прямо сейчас послушаем классную музыку.
0: Александр Генерозов и друзья Европы Плюс.
1: Шоу Weekend Star.

0: Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс.
2: Танцор, хореограф, актер Ильдар Гайнутдинов на Европе Плюс. Ну да, вот Тодос — это Алла Владимировна Духова. Ты получил от нее грант на бесплатное обучение. Это вообще, по-моему, сама по себе история уникальная, да? И тебя это не удивило в свое время? Как чудо какое-то, наверное, воспринял?
3: Да, я помню, для меня это было просто каким-то невероятным счастьем, потому что меня мама воспитывала одна с моей сестрой. И, конечно же, для меня было большое счастье, когда мне подарили это бесплатное обучение в студии, потому что проходили тогда еще кастинги индивидуальные на бесплатное обучение среди учеников студий. И были батлы, мы вот так выходили, танцевали, импровизировали, показывали свои постановки сольно. И Алла Владимировна выделяла самых талантливых учеников и дарила им бесплатное обучение. Сейчас, кстати, такая практика, она, насколько я знаю, она сохранилась. И до сих пор талантливым ученикам она дарит бесплатное обучение в студии. Да.
2: А ты от нее, может быть, перенял какой-то принцип, знаешь, вот какой-то урок, что-то такое? Можешь поделиться?
3: Да. Ну, я ее очень люблю, потому что она моя вторая мама, и мои, ни одни мои победы на проектах, они не проходили без ее участия. Она настолько всегда была вовлечена во весь мой творческий путь, мое становление. Она всегда была рядом, и до сих пор она рядом. И даже вот этот творческий вечер мой, который был в Кремле, он, и, конечно, не обошелся без балета «Тодос», без труппы. Алла Владимировна сама приехала, она меня в тот день очень сильно поддержала, помогла мне. И вот, наверное, вот это какая-то вот семейность и отношение к людям, как к своим детям, да, вот к своей труппе.
2: Но я вот барьерное.
3: Да,
2: такое,
3: вы знаете, да? Я работал во многих труппах и коллективах по всему миру вообще. И такого отношения, ну, правда, нет нигде, как к своим детям. То есть она никогда не бросает. Если у тебя какая-то травма, она обязательно ей займется. Если у тебя какие-то сложности, проблемы, она никогда не оставит. Ты всегда можешь к ней прийти, обратиться за советом, за помощью. Она, ну, правда, вот сколько нас человек, там зеленый состав, молодежный состав, гастрольный состав, основной состав. То есть очень много составов.
2: Зеленый, молодежный
3: там,
2: это две разницы.
3: Да. Человек 250, и она со всеми, как со своими детьми. И империя большая, именно поэтому с ней до сих пор я, поэтому с ней вот люди от нее не хотят уходить, отходить, потому что она как мама.
2: То есть не императрица в империи, а мама.
3: Все-таки. Она никогда не вела себя как императрица, она всегда вела себя как профессионал. Потому что вот это, вы знаете, как некоторые руководители на себя вот эту ношу взваливают, вот я там руководитель, и я должен этот крест на себе нести.
2: Заложит.
3: Да, такого никогда не было, она всегда была по-матерински ко всем очень близка, родна, и никогда от нее не чувствовалось какого-то вот этого, знаете, вот как под превосходство, что вот она всегда очень, она теплый человек, к ней хочется стремиться, к ней хочется стучаться в кабинет и с ней поговорить.

0: Скоро продолжим. Говорим со звездами и слушаем музыку.
1: Weekend Star на Европе Плюс. Реклама.
2: Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
3: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
4: Сертифицированный автоцентр «Oil Market» на Марджане 9 приглашает на техническое обслуживание. Замена масла в ДВС бесплатно. Масляный фильтр за наш счет. Работаем без потери дилерской гарантии. Гарантийное обслуживание автомобилей, привезенных из Китая. Ждем вас по адресу Марджани 9. Телефон 450574. 450574. Предложение действует при покупке расходных материалов в торговом зале.
5: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43 81 50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.

0: Галушка. ТРК «Гостиный двор», третий этаж.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Европа плюс.

0: Александром Генерозовым на Европе Плюс.
1: Кто-то в 7 лет идет в школу из детского садика, ну, а он пришел в Тодос. Ильдар Гайнутдинов сегодня с нами на Европе Плюс. Да, так и остался. Ну, вот ты говорил, да, действительно, что у тебя фактически две мамы, да. Как они вот тебя талантливого такого и замечательного делили между собой?
2: Ну, конечно, да. Мама, понятное двойная дело, одна, такая. Единственная, которая тебя родила, да, которая тебя вырастила. Но, правда, таких вот людей, вот как Алла Владимировна, я думаю, что я очень надеюсь, что, может быть, мне повезет где-то там еще раз встретить, но я очень сомневаюсь, потому что она действительно вот как вторая мама для меня.
1: А от родной мамы, ну, от твоей мамы было тебе стопроцентное доверие всегда? Вот, она никак, ни капли не сомневалась вот в этом решении идти полностью по танцевальному пути?
2: Нет, она очень меня поддерживала, и правда, на самом деле, если вот ребенок, он очень горит тем, что он делает, лучше к нему прислушаться, чтобы или дать ему возможность это воплотить, реализовать это по максимуму, а потом еще подумать. Но моей мамы никогда не было сомнений в том, что я буду танцовщиком, и она вот меня вот всегда поддерживает, да и до сих пор. Она уже мой менеджер очень много лет, но она всегда была моим менеджером, в принципе, и до сих пор, если я делаю какой-то там собственный проект, я всегда его делаю вместе с мамой, потому что я знаю, что она всегда это сделает качественно, потому что не просто мама, но она профессионал.
1: И она же еще и в Тодосе работает, да?
2: Она директор по связям с общественностью в Тодосе, но она правда большой профессионал. То есть мы с ней научились со временем разделять профессиональные отношения от личных отношений. Поэтому в этом тоже, наверное, наш залог успеха, что мы умеем работать вместе и делаем это как, ну, профессионалы.
1: Вот смотри, Алла Владимировна поступила благородно, да, вот с этим, с бесплатным обучением. Мама поступила жертвенно, ну, в каком-то, в хорошем смысле, да. А ты готов это по эстафете дальше своим будущим детям передать, вот тоже вот полностью поверить в них, даже если, например, мне скажут, я не буду танцором, я буду летчиком, да, да. И ты пойдешь с ними в авиашколы следом. Ты
2: конечно, вот такой вот... пойду. Вообще любое желание, благородное, достойное, своих детей я в любом случае поддержу. Да, но мне, наверное, самое главное, чтобы они выросли хорошими людьми. А если они будут еще при этом успешными, то, ну, вообще здорово, спасибо, молодец. Поэтому для меня, конечно, самое главное у них реализация в карьере, да, чтобы они выросли, ну, хорошими людьми и чтобы они были, ну, достойными. И мне кажется, самое главное, самое сложное на самом деле, потому что вырастить успешного человека, но при этом, чтобы он был человек никакущий, это очень просто делается на самом деле. Вот, наверное, так.
1: После маленькой паузы подкинем нашему гостю быстрых вопросов. А я напомню всем, что с нами сегодня Ильдар Гайнутдинов. Вернемся после лучшей музыки.
0: Weekend Star. Звезды становятся ближе. С Александром Генерозовым на Европе Плюс.

0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
2: Его зовут Ильдар Гайнутдинов. Он блистательный танцовщик, звезда Тодеса, и он на Европе Плюс. Слов поменьше, информации максимум, вопросы кратко, ответы как захочешь. Ты красивый человек, красавчик. Ты сам себя так воспринимаешь или ты не очень доволен, как это бывает часто, своей внешностью?
3: Не, в принципе, я какими-то своими внешними данными, данные мне Богом, я доволен. Но с профессиональной точки зрения я вижу, что мне еще очень много над чем нужно работать. И нету такого, что вот у меня все прекрасно и вообще все здорово. Да.
2: Ты снимался не раз в кино и даже вот мог оказаться на одной площадке с Энтони Хопкинсом, потому что у вас был общий проект и, может быть, и оказался как-то?
3: К сожалению, мы его искали, когда мы работали на съемочной площадке, нам сказали, что с ним уже все съемочные дни были отсняты до нас. Мы были намного позже, в самом конце, поэтому с ним, конечно, не получилось так прям пересечься, но зато я пересекся, естественно, с режиссером великим, который снял «День независимости», 2012, «Планета обезьян», великий режиссер Роланд Эммерих, он такой глобализатор в сфере кино и любит масштабное кино.
2: В августе в этом кресле здесь сидел Мигель. И вроде бы как между вами повисла какая-то вот недосказанность после той истории с танцами. А не пора ли поставить точку?
3: Да у меня на самом деле к нему ну как бы неплохое отношение. То есть я его как человека в принципе не знаю. Вот я честно, вот я с ним пересекался, ну за весь проект может быть раз 10. И это было так мимолетно. И все остальное время я его видел в судейском кресле. И я его просто, ну, не знаю как человека. Поэтому, естественно, он игрок. На тот момент у него была задача конкурента как бы слить, ну, которые у меня там были, в принципе, хорошие рейтинги на момент участия в шоу. То есть и ему, конечно, как игроку нужно было меня немножко убрать, чтобы свою команду, чтобы его команда победила. Поэтому я не знаю, я к нему нормально отношусь, вообще без обид. То есть я все понимаю, я просто не вижу смысла как бы на него обижаться, потому что просто тогда были такие обстоятельства, может быть, в жизни он совсем другой человек, как будто бы, вот.
2: 30 ноября родились Марина Абрамович, художница, знаменитая, блогер, пародист, сатир. Вот, также кинокомпозитор Эдуард Артемьев, режиссер Ридли Скотт, Марк Твен, Джонатан Свифт. Вот кто из них, можно сказать, сильнее всего тебя так цепанул? Потому что они в один день с тобой родились.
3: Я же не ошибся. Ну, наверное, Ридли Скотт все-таки. Я очень люблю фильм «Чужой». Мне очень нравится. У меня все фильмы его скачаны.
2: Брат!
3: В телефоне. У меня все фильмы «Чужого» и «Нового Завета», они в телефоне вот прям скачаны. Я их периодически реально смотрю в самолете. Мне никогда не надоедает, я очень люблю. Кстати, может, сегодня вечером и посмотрю еще, вспомню.
2: Все, да. Как есть о себе рассказывает Ильдар Гайнутдинов, мы продолжим совсем скоро. Не пропустите самое интересное.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.
1: Звездно и интересно.
0: Реклама.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8 35 19 58 60.

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 5357 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
2: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
3: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
4: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
3: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А, торговый центр «Арбат».
5: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
6: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
7: Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666.

0: Morning Star с Александром Генерозовым.
1: Познакомились на танцах со звездами, и тут все завертелось. Танцовщик, хореограф, а с некоторых пор и муж Евгении Медведевой, Ильдар Гайнутдинов на Европе Плюс. Да, поздравляю, конечно же, когда у меня Женя была в гостях, вы еще тогда не были даже парой, вот, и очень рад за вас. У вас феноменально узнаваемый личный бренд, и даже свадьба у вас была очень медийная. И вот скажи, вот эта вот идея, ну, уже легендарная танца, массовый челлендж фактически, да, твоя была или Женькина?
2: Да, представляете, мы вот это видео, где танцует флешмоб на нашей свадьбе под Майкла Джексона, мы в этот самый момент пошли переодеваться в наши третьи образы свадебные. И мы этого не видели. Да. Но ладно. Зато потом мы пришли, и правда, я человек, который никогда не был там в клубах ночных, то есть я вот в дискотеке я вообще не хожу. Хотя я очень люблю формат, но я не хожу на дискотеке, потому что я просто там, ну, не расслабляюсь. Но на своей свадьбе я, наверное, танцевал часа три без передышки, просто нон-стоп. Просто три часа. Я практически вот с 9 вечера до 12:30 я
1: отжигал
2: просто нон-стоп. Там уже круг мы собрали, мы уже там танцевали, то есть там было очень весело. Да, у нас была, правда, наверное, самая танцевальная свадьба, и я столько танцевал просто. Все похудел, наверное, там килограмм на 2.
1: Это же рушит все шаблоны, потому что жених должен страдать на свадьбе, да, то есть обычно жених невесты — это самые страдающие люди, да, такие сидят там и только ждут подарок. А у вас все по-веселому было, да?
2: По-веселому, да, очень было весело.
1: А ты чувствуешь теперь некоторую такую пресс-ответственность, потому что, ну, вот за вашей свадьбой наблюдали многие, да, и за вами фактически как за королевской такой семьей смотрят, да? Каждый шорох может быть истрактован, или ты живешь свой кайф и, ну, скажут что-то и скажут.
2: Да, да, но периодически, кстати, там вот последний раз вот было шоу Жени, и люди писали, что вот Женя без цветов ушла.
1: Во-во-во, я именно
2: своего.
1: Об этом.
2: Вот мы заметили, что ей муж цветы не вынес после шоу. Мы приезжаем домой, и я как бы ей подготовил дома букет, потому что, чтобы ей не тащить из ЦСКА-арены домой вот этот вот букет огромный, потому что ей так там понадаривали кучу букетов. И просто таких вот ситуаций действительно там много. Люди вот лезут там в какие-то там фотографии, что-то начинают писать, говорить там. Ну, в общем, просто, мне кажется, уже не нужно на это обращать внимание, как будто бы.
1: Ну, удается не обращать, да, в целом?
2: Удается, потому что больше позитива, конечно. Люди больше хорошего пишут. Люди там вот после свадьбы, люди столько прекрасных слов сказали, столько комментариев положительных, позитивных именно было. И ты вот как-то просто стараешься вот на это обращать внимание, хотя я все равно не читаю практически там комментарии, стараюсь не читать. Но когда читаю, в основном, конечно, позитив. В основном, конечно, хорошее все. Да.
1: Тодос ведь, правильно я понимаю, слово из фигурного катания, да, вообще. Да. И получается, ты в 7 лет получил знак о своей будущей избраннице, когда попал в Тодос. Мистика?
2: Да. Тодос — это действительно элемент фигурного катания, из парного, когда мужчина стоит по центру, вот так вот держит девушку, mm-hmm. она в прогибе вот так раскручивается, в общем, на ободке, как у нас называют по-балетному. У них это Тодос. И очень красивый, кстати, элемент, сложный элемент. Да.
1: Класс. Только что подключились, и ищите нас в подкастах и заглядывайте на сайт Европы Плюс. Там есть текстовые версии и фоточки из студии. С нами сегодня Ильдар Гайнутдинов, и мы скоро вернемся.
0: Отличные вопросы.
3: Жаркие ответы.
0: Weekend Star с Александром Генерозовым.

0: внимание!
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс.
2: Европа Плюс, Weekend Star, и с нами Ильдар Гайнутдинов. Хотел с тобой поговорить о том, как вообще сейчас развивается танцевальное искусство. Мы в веселом моменте, когда запретов нет. Танцуй как хочешь. Борьбы как таковой нет. Из чего сейчас черпают энергию тогда? Как ты это видишь?
3: Есть две формы энергии вообще везде, во всем. Это энергия любви и энергия разрушения. Чтобы что-то делать, нужно это в первую очередь полюбить, природниться с этим и начать этим заниматься. Но чтобы развиваться, чтобы это направление продавливать, чтобы быть достигатором, чтобы быть победителем, где-то должна быть в равной степени энергия разрушения. Ты через усталость, через какие-то боли, через свои травмы, через сложности, ты все равно переходишь через себя, через свои физические возможности и перебарываешь себя. От этого тоже формируется, я думаю, чувство самоудовлетворения от проделанной работы. В целом сейчас очень сильно развивается танец и спорт, чтобы это все с актерской еще точки зрения было все идеально исполнено. И, конечно, очень много технарей, которые клево делают трюки, элементы. И отдельно есть люди, которые именно хорошо создают образ на сцене, как актеры работают.
2: То есть все очень разнообразно.
3: Да, все очень разнообразно. И в спорте им, конечно, больше повезло, потому что они более приземленно мыслят. Они действительно понимают, что им нужно сделать, чтобы быть первыми, чтобы быть лучшими, чтобы занять первое место, сколько им надо накрутить, прыгнуть, как это сделать, чисто исполнить. Мы, к сожалению, этим обделены. Артисты живут в мире иллюзий. Все артисты думают, что они самые лучшие. Поэтому самое главное качество любого артиста — это адекватно себя оценивать, свои возможности, свои перспективы и развитие той точки, в которой ты сейчас находишься.
2: То есть, чтобы он знал, что самый лучший, но в то же время адекватно себя оценивать, да?
3: Ну да, конечно, быть более снисходительным по отношению к самому себе, делать это с любовью, но в тот же момент понимать, что сейчас вот ты остановишься на пару дней, на долю секунды, и уже найдется человек, который резко лучше, круче тебя примерно во всем. Поэтому это очень сложно, и очень много факторов у артистов, которые именно влияют на его успех, влияют на его, так сказать, исполнение, на его образ. Вы знаете, как все должно совпасть. Поэтому это очень сложно, конечно. Ну, удача должна быть, безусловно.
2: Смотри, вот в масс-культуре, в музыке, в еде, даже если угодно, в литературе есть увлечение азиатской культуры. А в танцах вот как будто бы вот не проглядывается ничего такого, да? Они живут какой-то своей жизнью, да?
3: Ну, да. На Востоке они, у них просто немного другое отношение к театру, к культуре в целом. Например, сейчас вот я был на гастролях в Японии, нам рассказывали, что у них вообще в Японии нету культуры театра. Все, что мы делаем, там балет, опера, искусство, наше искусство, для них это все новое. В Китае то же самое. Там по себе театр, он их немножко по-другому догнал, в другое время, в другую эпоху, ближе к 21 веку. Они жили в своем мире немножко. Ой, я знаю, что они приглашают в свои школы русских педагогов, чтобы именно русские педагоги их обучали классическому танцу. Естественно, я вот поездил по миру, посмотрел на исполнение классического танца, да, я понимаю, что у нас вот в России, в Большом театре лучшие танцовщики вообще в мире, я считаю, что это просто талантливые какие-то ребята.
2: Здорово. Напомню всем еще раз, у нас в гостях Ильдар Гайнутдинов, послушаем отличную музыку и вернемся сюда.
0: Александр Генерозов и люди в центре внимания.
1: Шоу «Weekend Star» на Европе Плюс. Реклама.
4: ОККО представляет.
5: Три недели составы гонят с утра до ночи. Войска, техника.
6: Простые военные учения.
7: Главный сериал года в ОККО.
8: Испытания проводили рядом с деревней, в которой я родилась.
9: Я про это написать хочу.
7: Премьера сериала «Полураспад» 15 октября. Только в ОККО. 18+.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открыт. Это фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7», созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
3: Телеканал «Че» представляет. Когда изменили тебе, это нельзя простить. Когда изменили другому, это нельзя пропустить. Реалити-расследование. Опасные связи. Новый сезон с 12 октября в 23:30 на Че для лиц старше 16 лет.
4: А ты выбрала меня из миллиона туз, бэби, ты выбрала меня, знаешь, у тебя искус.
5: Сквозь баб приглашает на тусу со вкусом в Магниту дома. Покупай от 100 рублей или товары участники, играй в приложении и участвуй в розыгрышах призов.
6: Участие 7 октября по 3 ноября 2026 года. Общий срок акции 7 октября по 18 декабря 2026 года. Подробности об организаторе акции, правила, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на magnit.ru/party. Мобильное приложение «Магнит», акции и доставка. Аутантер, Украин, 10-22-30-15-98-549. Краснодар, улица Емельянова, Невского, 185-6+.
7: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
8: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
9: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
10: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
11: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Европе плюс.
1: Воскресенье и друзья Европы Плюс, Ильдар Гайнутдинов. Именно он сегодня с нами на Европе Плюс. А ты в Большом театре. И, во-первых, тоже поздравлю тебя, потому что, ну, это само по себе невероятно, мне кажется, вдохновляюще и почетно. Прям чувствовал вот этот трепет, входя в эти двери?
2: Да, конечно, чувствовал. Это великая сцена. Да, и на данный момент, слава богу, получается там развиваться, работать. Как-то вот я так влился настолько вообще во всю эту среду. Приглашают там за границу танцевать. Буквально вот в этом году я обколесил всю Италию, когда вот позвал меня Роберто Болли, итальянская звезда балета, в свой проект «Караваджо». Очень красивый балет, один из самых лучших вообще, что я когда-либо танцевал, я думаю.
1: Но, тем не менее, ты в Большом театре. И вроде бы ты, мальчик из танцев, попадаешь, ну, немножко необычным путем туда. Ты не чувствовал ни единого косого взгляда на себе такого, что...
2: Тодес. Да не, но люди вообще всегда будут что-то говорить, пока ты не остановишься. Надо просто идти своей дорогой, знать действительно, что ты хочешь, и тогда у тебя не будет времени и желания на что-то растрачивать себя. Я горжусь тем, что я из Тодос, я горжусь тем, что у меня семья есть танцевальная, что мне всегда есть место. Я могу экспериментировать сколько угодно, но я знаю, что мне всегда есть дом, в который я могу вернуться в случае чего. Тодос — это моя семья, мой островок стабильности всегда был, есть и будет. Потому что я все равно из другого мира. Я прекрасно понимаю, что я не буду частью никогда, вот частью прям полноценно этого мира, потому что это надо пройти через школу, определенный путь. У меня другой путь, у меня другая жизнь. Вот, например, сейчас будет проект у меня 2 февраля в Доме музыки, называется «Болеро Ильдар Гайнутдинов», в котором тоже будут участвовать прима-балерины Большого театра. Они с удовольствием согласились. И также будет еще у меня проект, мой авторский проект, который я как раз-таки буду делать как продюсер, будет называться спектакль по книге Виктора Гюго «Человек, который смеется».
1: Ух ты!
2: Да, может, вы знаете,
1: какую
2: слышали?
1: Драму-то!
2: Это моя любимая книга. Пока я читал, я 100 раз обрыдался, 200 раз нашел в главном герое самого себя. И да, и в целом я хочу это воплотить. И вот этот проект, вот как раз-таки сейчас вот самое то, что я хочу сделать от своей души.
1: Здорово. Ну и давай напоследок себе, 7-летнему, в Тодос, парочку слов, пожеланий. Что бы сказал?
2: Во-первых, не бойся сцены, потому что я в детстве очень боялся сцены. По 2 суток мог не спать перед тем, как выходить на сцену. Я как-то слишком глобализировал все. Я бы себе посоветовал на тот момент расслабиться. Вот просто расслабься и чувствуй себя на сцене максимально свободно, и не старайся делать из тебя того, кем ты не являешься. Просто живи, люби и делай то, что ты любишь. Главное — магию создать, образ создать. А если я что-то технически не доделаю, я, ну, наверное, не сильно буду переживать из-за этого.
1: Ильдар, спасибо тебе огромное за то, что приехал к нам. Было очень классно с тобой поговорить. Удачи тебе во всех проектах. Будем следить и приходи к нам еще.
2: Да, спасибо.
1: С нами этот вечер провел Ильдар Гайнутдинов. Ну, а я, Александр Генерозов, прощаюсь со всеми ровно на 7 дней. Встретимся в следующее воскресенье в 17 ровно с новым выпуском Weekend Star. Будет звездно, будет интересно. Всем пока.
2: Всем огромное спасибо. Всем хорошего вечера. И будьте аккуратны на дороге.
0: Weekend Star.
3: Звезды зажигают и рассказывают.
0: На Европе Плюс.
3: Европаплюс.ру.
0: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
3: Поток Light. Твой музыкальный вайб.

0: зоне на Европе Плюс, Hold the Horizon, 18:20 в Москве. Всем привет. Ну, на горизонте у нас виднеется понедельник уже, что не мешает нам, однако, классно провести время этим вечером. Так что продвигаемся, конечно же, в отличном настроении, под лучшую музыку. Слышим лучший трек нашего чарта на этой неделе. Это Dati, Take Me There, ловите уже через пару минут. И дождемся Мизмо, Hello, на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей 58. Телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и керамика, огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. Мозаика и керамика. Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ Дом, первый этаж.
4: Город не ждет. И тормоза тоже. В Oil-сервисе выгодное предложение. При покупке тормозных колодок замена бесплатна. Экономия, безопасность и скорость. Все в одном месте. Магнитная, 101, телефон 45 15 85. Oil-сервис. Остановитесь вовремя у нас. Предложение действует при покупке тормозных колодок в нашем сервисе. Подробности можно уточнить у сотрудников автосервиса.
5: Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
6: Достаточно знать адрес надежного производителя.
7: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт». Делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.
8: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
9: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
10: Рекламная служба в Магнитогорске. 20-66-66.
11: Европа Плюс.

0: Лизма на Европе Плюс. Hello. Ну уж точно не goodbye. Пока еще рано прощаться с этим уикендом. Отдыхаем дальше под лучшие ритмы. Впереди у нас Jonas Blue. Слышим классную вещицу Girl. И дождемся суперхит от группы BTS Swim через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
3: Реклама.
4: Осень уже началась. А ты все еще думаешь, куда поехать? А если не ждать подходящего момента? Новый Чанган Юнес с полным приводом уже в дилерском центре Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Не откладывай на потом то, ради чего хочется сорваться с места. В наличии всего 9 автомобилей по специальной цене. Ждем вас. Зеленый лог 53. Телефон 490432.
5: Количество автомобилей ограничено. Информация о наличии, комплектации и условиях приобретения уточняйте у официального дилера. Чанган Центр Регинас Магнитогорск. Зеленый лог 53.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Нужна надежная крыша, красивый фасад или новый забор? СТК «Строй». Все для строительства и ремонта дома. Металлочерепица, профлист, сайдинг и водостоки. Скажите кодовое слово «крыша» и получите скидку 20% на комплектующие для кровли. СТК «Строй». Качество, проверенное временем. Звоните 43 14 43. 43 14 43.
9: Куда сбежать всей семьей на осенние выходные? Конечно, на озеро Банное. Парк-отель «Березки» – это велопрогулки среди золотых берез, подвижные игры на свежем воздухе, крытый бассейн со спа-комплексом, а после активного дня вкусные блюда домашней кухни и комфортные номера. Подарите детям яркие каникулы. Парк-отель «Березки». Звоните 8 927 938 2003.

0: залетай.
1: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
2: 106FM. 106FM. Рекламная служба в Магнитогорске. Телефон 206666. 206666.
3: Европа.
1: Плюс.

Мадонна и Мартин Гаррикс на Европе Плюс. Bizarre. Мадонна в этом году отметилась выпуском нового альбома, уже получает за него музыкальные премии. Я думаю, Грэмми тоже вполне может светить. Ну, а нам впереди светит Джон Ньюман. Услышим Love Me Again и Алан Уокер тоже через пару минут. Dancing in Love на Европе Плюс.

0: Заберите карту «Апельсин» на кассе «Пятерочки» или «Перекрестка» и получите 1000 рублей на покупки. Подробнее на myapelsincard.ru. АО «Альфа-Банк» 12+.
1: Официальная группа «Европа Плюс» ВКонтакте.
2: Это более 2,5 миллиона друзей.
3: Привет, мы бригада У. Вступай в группу «Европа Плюс».
4: Подпишись.
5: Это Антон Камолов,
6: Артур
7: и Саша.
5: Если мы что-то не договорили в эфире,
7: можем
5: договорить здесь.
8: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
2: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: Джон Ньюман на Европе Плюс и Love Me Again в финале этого часа. Ну, Again and Again, хорошие хиты продолжают нас играть. На старте нового часа DJ Godja, Джейсон Деруло, Мичико. Всем отличного вечера.
1: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов.

0: Плюс, французский электронный музыкант. Ну, если нужно вам побольше классной электронной музыки, не забывайте про подкаст Residence. У нас на сайте europaplus.ru. В любой момент заходите, подключайтесь, и можно устроить небольшую вечерину в любое время. А пока же впереди у нас Two Colors, услышим Примадонна и дождемся Лио, Some People, уже через пару минут на Европе Плюс.
1: Реклама. Разбитые коленки, банка с жуками, беготня во дворе до темноты, пока не позовут домой. Такое детство рождается не в квартире, а там, где есть своя земля. Своя, значит, вы сами решаете, что на ней будет. Дом, сад, качели, теплица или просто лужайка для игр. Участков в светлом осталось немного, и с каждым днем выбор меньше. Ваша земля ждет вас. Звоните 580-620.
2: Хей, народ! В Регинос

0: Только 10 и 11 октября «Регинос» открывает свою автоярмарку. Приезжайте на Зеленый Лог 53-57 и забирайте свою мечту. В эти дни торг уместен.
1: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
2: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит? Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
1: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
3: Что лучше, квартира в многоэтажке или свой дом в поселке Созвездие? Ответ очевиден. Свой участок земли, свой гараж, своя детская площадка, своя баня, шашлыки и тишина за стеной. И стоит дешевле квартиры. А еще рядом центр города и парк притяжения. Возьми свой дом в поселке Созвездие. Отдел продаж Треста Магнитострой. Улица Гагарина, 50. Телефон 43-81-50. Строительство ведет ИП Хованцева НН.
4: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел». Магнитогорск, Строителей, 58. Телефон 44-44-44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.

0: Галушка. ТРК-гостиный двор. Третий этаж.
1: Новый уровень жизни начинается с деталей. Семейные ужины на собственной террасе, прогулки в парке у дома, уют, который встречает в вестибюле. Жилой квартал «Голос притяжения». Квартиры от 5,5 миллионов рублей и программа «Трейд-ин». Оно того стоит. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Голос притяжения». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Colors на Европе Плюс и Prima Donna. 19 часов 33 минуты в Москве. Всем привет, продвигаемся далее. Пока еще в режиме отдыха. Отдыхаем под лучшую музыку. Впереди у нас Cat Sai, услышим вещицу Animal. И Алекс Уоррен тоже здесь. И суперхит Fever Dream через пару минут на Европе Плюс.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама. Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
2: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.

Приозерске. Телефон 20-66-66. 20-66-66. Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

В ближайшие полчаса будем продвигаться без остановок. Заряжаем нон-стоп на Европе Плюс. Ловите в это время Куш-Куш, Fight Back With Love Tonight. Послышим Disco Lines, No Broke Boys. Биби Рекс и Дэвид Гетта тоже с нами. Sad Girls. И много других отличных хитов на подходе. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.

силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Всем привет, в Москве 8 вечера.

0: Sweet. Именно так называется новый альбом Miley Cyrus. Именно так называется заглавный сингл с этой пластинки. Только что мы его послушали на Европе Плюс. Если нравится, конечно, не забудьте поддержать в нашем чарте Еврохит ТОП 40 на сайте europaplus.ru. Заходите до пятницы. Можете теперь поддерживать любимые треки. Пока же впереди у нас любимейший трек для многих, особенно для многих девушек. Someone Like You. Услышим Адель через пару минут. И дождемся Another Talk To You на Европе Плюс.
1: Реклама. Чтобы купить качественную мебель по оптимальной цене, много знаний не надо.
2: Достаточно знать адрес надежного производителя.
3: Мы в «Мебель-эксперт» делаем мебель уже более 10 лет. Изготовим кухню, шкаф-купе или другую корпусную мебель вашей мечты. «Мебель-эксперт» делаем как для себя. Присоединяйтесь к тысячам довольных клиентов. ТЦ «Домашний очаг», проспект Ленина, 156А, и ТЦ «Фабрикант», проспект Ленина, 89.

0: Залетай.
1: Выбирайте керамическую плитку или керамогранит. Не теряйте время на поиски. В магазине «Мозаика» и «Керамика» огромный выбор плитки и керамогранита от ведущих брендов, а также грунтовки, клеи, системы выравнивания. Все для укладки в одном месте. Подберем, рассчитаем, доставим быстро. «Мозаика» и «Керамика». Ремонт без хлопот. Ждем вас по адресу: проспект Карла Маркса, 210, ТЦ «Дом», первый этаж.
2: Турагентство «Свобода Тревел» приглашает в Египет. Невероятная красота моря, богатая история и культура и отличные отели по системе «Все включено» ждут вас. Турагентство «Свобода Тревел», Магнитогорск, Строителей 58, телефон 44 44 44. Туры в Египет и не только в режиме онлайн на сайте свободатревел.ру. Египет, где все начинается.
3: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили «Дунфэн», надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
4: Слушай, где ты нашла такую стильную ванну? Весь город объехал.
5: В центре сантехники. В Магнитогорске они лидеры по выбору. Один бренд «Азарио» чего стоит. Качество и стиль в одном месте. А сейчас там настоящий обвал цен.
4: Серьезно? Все, еду смотреть. Центр сантехники. Идеальные решения для вашего интерьера. Наш адрес: Магнитогорск, Советская, 199А. Торговый центр «Арбат».
6: Дорога оставляет воспоминания, но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 45 26 02. 45 26 02.

Count on me, это Богдан Медведь на Европе Плюс. Кто еще не видел, как он выступал на живом завтраке Бригаду, можете зайти посмотреть. Видеозапись доступна у вас на сайте europlus.ru. Ну и завтра, конечно, не забудьте подключиться к Бригаде У. С 7 до 10 Вэл и Вики будут здесь, тоже возвращаются после выходных. Так что бодрый начало недели гарантированно. Пока же услышим Fastboy Music Sounds и продвигаемся вместе с The Second Voice Let Me Be через пару минут.

0: Плюс, ну, ничего быстрее нет, на самом деле, чем пролетающие выходные. Надеюсь, вы успели классно отдохнуть за эти пару дней, набрались энергии для новой недели. Завтра, конечно же, надеюсь, будете заряжены, да, очень-очень мощно, в том числе благодаря бригаде У. Не забудьте подключиться с утра пораньше, с 7 до 10, здесь на Европе Плюс. Пока же продвигаемся к финалу часа вместе с Westlife, услышим Solidad и дождемся Beowulf Phoenix через пару минут.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Заходи на europaplus.ru и слушай лучшие мировые хиты. 9 музыкальных потоков разных стилей.
7: Полностью бесплатно и без ограничений. 12+.

0: Solidar, это Best Life в финале часа на Европе Плюс. Дальше будем продвигаться также хитово и не скучно. Еще больше классной музыки заряжаем в новом часе, так что оставайтесь поблизости. Всем отличного вечера, это Европа Плюс.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток Урбан. То, что хочется слушать.
3: But money don't

Нептуника на Европе Плюс, What If, отличный ритм в 21 час и 19 минут по Москве, продвигаемся далее в режиме уикенда, под лучшую музыку, так что все как мы любим, впереди у нас Зоя, услышим Hold the Horizon и дождемся Ave, Meet Me in the Dark, совсем скоро на Европе Плюс.

0: на Европе Плюс. Hold the Horizon. Ну, на горизонте у нас середина осени тем временем. Надеюсь, вы наслаждаетесь этим временем года, классно проводите время. Коротайте вечера, конечно же, под лучший саундтрек от Европы Плюс. Впереди у нас, кстати, действительно лучший трек нашего чарта. Это Dirty Take Me There. Дождемся через пару минут. И впереди Warner и Lauren. Let Me Forget You. Скоро-скоро.
1: Прогноз погоды.
2: По данным нейросети Яндекса, завтра утром в Магнитогорске облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер западный 2 метра в секунду. Температура воздуха плюс 5, плюс 7 градусов. Атмосферное давление 730 миллиметров ртутного столба.
1: Реклама.
3: Дорога оставляет воспоминания. Но также сколы на кузове. Сохраните красоту вашего автомобиля. В детейлинг-студии MCD мы оклеим кузов прозрачной защитной пленкой, которая примет на себя удары мелких камней и защитит лак от мелких царапин. Пусть километры остаются в памяти, а не на капоте. Телефон 452602. 452602.
4: Старейшая автокомпания из Поднебесной. Теперь в центре Магнитогорска. Автомобили Дунфэн, надежная гарантия и трейд-ин. Обменяйте старый автомобиль на новый. Прокатитесь с ветерком на тест-драйве. Ждем вас на проспекте Ленина, 95Б. 8-35-19-58-65-86. Официальный дилер Т-Моторс.
5: Михайловский питомник реализует хвойные, декоративные и плодовые деревья и кустарники, цветы. Все собственного производства. Отличная приживаемость. Телефон 450-410, код города 3519. Михайловский питомник. Ждем вас за саженцами. Село Михайловка, Абзелиловский район.
6: Пассажиров, желающих найти самый выгодный авиабилет, просим пройти на сайт avia123.ru.
7: Теперь найти выгодные билеты и отели очень просто. Мы предложим варианты от ведущих онлайн-агентств, а вам останется только выбрать и перейти к покупке. Онлайн-поиск билетов и отелей. avia123.ru.
8: Рекламная служба в Магнитогорске. 206666.
9: Европа Плюс. Лучшие мировые хиты.

0: Let Me Forget You — это Воринер и Лорин на Европе Плюс. Британский дуэт. Голос этой певицы, кстати, можно было слышать ранее в треках группы Rudimental, если кто помнит. Ну, а далее голос, который точно все знают, это Lady Gaga. Слышим Alejandro и дождемся Raven Lanea Love Me Not через пару минут.
1: Реклама. Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
2: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+. С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито-авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито-авто.
5: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
6: Подписывайся на Европу Плюс ВКонтакте. Музыкальные новинки и живые выступления топовых артистов. Эксклюзивные интервью и гороскоп на каждый день.

0: Леди Гага на Европе Плюс. Девушка, которую можно поздравить с тем, что она стала мамой не так давно. Какое имя выберет она для первенца? Может быть, как раз вот Алехандро. Вполне неплохо. А у нас же дальше на старте нового часа Шакира, Бёрна Бой. Услышим «Дай-дай». Всем отличного вечера.
1: Европаплюс.ру.
2: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
1: Поток New. Новые хиты прямо сейчас. Let's go.

December 10 на Европе Плюс и новинка Us Against the World. 22 часа и 19 минут в Москве. Всем привет, всем хорошего вечера. Продвигаемся не скучно, пока еще выходные не закончились, так что потихоньку настраиваемся, готовимся к новой неделе под хорошую музыку. Впереди у нас Depeche Mode, услышим Free Love и дождемся Алекса Уоррена Fever Dream через пару минут.

Карлита и Софи Такер на Европе Плюс, Манхэттен. Посмотрим, до какого места в нашем чарте сможет добраться эта вещица. При вашей поддержке, конечно же, голосуйте на сайте europlus.ru. Все начинается по новой в Еврохите. Так что welcome. А пока же движемся далее вместе с группой Coldplay. Услышим Adventure of a Lifetime. И Jonas Blue тоже здесь. Girl, совсем скоро.

0: только хиты.
1: 30 минут.
2: Достаточно много классных хитов в ближайшие полчаса на Европе Плюс. Заряжаем нон-стоп. А с нами в это время Мизмо, Hello. David Tams, Rain Dance. Слышим Тэйми Бали, Дженни, Дракула. И много других отличных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
3: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектации комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
4: Обновленный пикап Jack T8 Pro на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах Jack от 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то Jack. Jackcar.ru. Указана максимальная цена при продаже Jack T8 Pro 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования или иных услуг.
5: Европа Плюс.ру.
1: 9 музыкальных потоков бесплатно и без ограничений.

0: and brown eyes.
1: Европа плюс лайф тур.
2: Hey, I'm Shakira.
1: Shakira Life.

Москве. Всем хеллоу. Доброго вечера. Ну, завтра свой утренний привет вам передадут ребята из бригады У. Так что обязательно подключайтесь с 7 до 10. Вэл и Вики здесь на Европе Плюс будут вас заряжать после выходных. Пока же продвигаемся вместе с Майли Сайрус. Услышим свежую вещицу Bass Pursuits. И Марк Дан тоже здесь. Let Me Die через пару минут. Disco X.

Успешно выйдет, это Майли Сайрус на Европе Плюс. Небольшой ребрендинг провела певица, теперь она просто Майли. Решила так, наверное, как-то обозначить новую эру в своей карьере. Так что отбросила лишнее, вот и музыка тоже поменялась. У нас же ничего не меняется, только хиты впереди. Впереди Айоло, слышим Хомай и Дивак тоже здесь. Slow Down, совсем скоро.

0: лучше. Только хиты. 30 минут.
1: Европа плюс. 30 минут только музыки на старте понедельника. С нами в это время Kimo Sounds, Rise Slow. Слышим Teddy Swims, Mr. Know-It-All. Cat Sider здесь и Animal. Много других классных хитов тоже услышим. Скоро стартуем нон-стоп. Это Европа Плюс.
2: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль Волга К50. Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: Европа плюс точка ру.
3: Здесь лучшие мировые хиты. Никаких

0: Слушай на europaplus.ru или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.

осенний вечер в компании Европы Плюс. Это Kima Sounds и Rise Slow на Европе Плюс под занавес воскресного уикенда. Так что смело остаемся вместе с нами. Всем раздадим классное настроение и, конечно же, больше хитов и больше музыки. Уже на подходе одни из моих любимчиков Bebe Rexha и David Guetta. Послушаем Sad Girls. Также услышим стильные вещицы, например, By Indio, хит спектакль. И добавим сюда абсолютного лидера нашего еврохита Дати и работу под названием Take Me There. Все это поставлю уже я, Олег Шишкин. Большой привет каждому и отличной ночи. Европа Плюс.

все, как мы любим здесь на Европе Плюс. Далее предлагаю послушать не менее крутых ребят Мадонну и Мартина Гаррикса с темой Bizarre. Будут и мегазвезды Британии Дуа Липа, суперхит Levitating, а раньше всех Алок и Халид с историей Dive Into Me здесь на радиостанции номер один в России.

0: того, что ждет нас на Европе Плюс в эти полчаса.
1: Ее хиты в чартах взлетают выше египетских пирамид. Ее шоу ослепляют, как восход солнца в пустыне. Европа Плюс представляет. Готовься, тебя ждет лайв-тур в Египте. Шакира и грандиозное шоу у пирамид Гизы. Хочешь попасть туда? Заполни заявку на europaplus.ru. С 26 по 30 октября слушай бригаду У и жди звонка. Выиграй свой лайф-тур на концерт Шакиры в Египет. Все включено. Европа Плюс. Лайф-тур.
2: Реклама.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник Esteo MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. Esteo MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров Esteo.
4: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
5: Официальная группа Европа Плюс ВКонтакте.
6: Это более 2,5 миллиона друзей.
7: Привет! Мы бригада У. Вступай в группу Европа Плюс. Подпишись!
0: Это Антон Камолов,
8: Артур
9: и Саша.
0: Если мы что-то не договорили в эфире,
9: можем
0: договорить здесь.
10: Это Алекс Манойлов. Вступай в нашу группу и будь в топе.
11: Радио номер 1 в России ВКонтакте.

0: europaplus.ru.
1: 9 музыкальных потоков разных стилей и направлений.
0: Поток ТОП-40. Музыка, которую выбираешь ты.

0: или в мобильном приложении 12+.
1: Европа Плюс. Радио номер один в России.
2: Час ночи в Москве.

сайте europaplus.ru. Главное, не забудь указать, почему именно ты должен отправиться в лайв-тур. Розыгрыши пройдут с 26 по 30 октября, и вполне возможно, что Вэл и Вики позвонят именно тебе. Не упускай такой шанс, заходи прямо сейчас на europaplus.ru и заполняй смело, там все уже лежит. А из хитов предлагаю послушать дуэт Fastboy и приятный классный электронный хит This Feeling через 3 минуты в наших приемниках.

станции номер один в России. В Москве уже 1:33. Уверенно шагаем к старту понедельника. Не забываем, что первые рабочие встретим в компании бригады У. Вэл и Вики помогут всем пройти утреннюю синхронизацию.

сейчас нашим настроением займутся Нептуник, а послушаем электронный подгон из Гамбурга, What If, еще ждем Кельвина Харриса и Джейзи, задорный трек Satisfy, и давайте-ка послушаем парня, который сейчас на пике своей карьеры, Алекса Уоррена, хит Fever Dream.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

у нас один, слушать любимую музыку в режиме нон-стоп. А компанию составят Feder и Goodbye. Также послушаем Tate McRae, крутейшую тему Sportscar. И добавим сюда Доминика Файка, Baby Doll.

0: каждом есть Rush.
1: Включи свой. А какая мультяшная черепаха есть? Ну, кроме вот Рафаэля, Микеланджело, Донателло и Леонардо. Точно, черепаха Тортилла есть, я знаю. У нее большие такие очки.
2: Еще которая, помнишь, львенок и черепаха.
3: А теперь ты меня потапай.
1: Ну, там черепаха похожа на консьержку, по ощущениям.
2: Ну, она и есть там консьержка.
0: По будням с 7 до 9 вечера.
3: На Европе Плюс.

0: 10, еще один проект Netflix, а после группы Cat's Eye, которая из этой же кузницы мегазвезд и уже за свою карьеру имеет за плечами два мировых хита. И здесь, судя по всему, заявка также серьезная, но посмотрим, посмотрим. За новичками музыкального мира всегда очень даже интересно наблюдать. Будем надеяться, что все у ребят получится. Далее предлагаю такой состав. Madonna, The Power of Goodbye, и услышим Another 54 Ultra Track, Talk to You. Только прежде хотим напомнить про...
1: Дебют недели. Зоя, Hold the Horizon. Hold the Horizon. Лучший взлет. The Bowser, Magnetic. Под номером один. Dati, Take Me There. Выбирай лучших и слушай наш чарт.
2: В пятницу с 14 до 16, в субботу с 16 до 18. Пропустил в эфире? Слушай в подкасте. Еврохит ТОП-40. Подробности на europaplus.ru.

Кстати, в прошлую пятницу сильно так упали вниз в нашем Еврохит ТОП-40. Сразу 6 строчек и 29 место. Поэтому, кто считает ситуацию несправедливой, да, обязательно поддержим ребят своим голосом на сайте europaplus.ru, чтобы на этой неделе Сидерленд оказались гораздо выше. Я же пока расскажу, что послушаем еще в ближайшее время. Здесь Fastboy, свежий дэнс-трек Music Sounds. Также еще один дуэт из Германии, Two Colors и улетнейшая работа Примадонна. Но сперва Медуза и Генрик Камомайл. Don't wanna go home.

Европа Плюс радиоканал. Свидетельство о регистрации СМИ L номер FS77-48-287 от 23 января 2012 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Роскомнадзором. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

я все это дело разбавим кей-поп-музыкой BTS Swim. И это далеко не все, чем порадуем, так что советую далеко не расходиться.